оргеле самен до жинсаш негож джаржане йостаю в тих стронах скерей не знати мейстар. Живиш на счастов а шесть йо оргеловы тварьяр зе Щечина, Барнин Грюнеберг, стверю яден инструмент, кетариш йо пе ресторированю жинса засе слышаш в оригиналу. Редне знангство романтискее оркестральнее оргеловые традиции.